0: Держи, блядь, оружие! А ну, блядь, поднимай!
1: Что ты там задумал? Руки покажи, брата!
0: Лежать!
2: Стол на землю!
0: Прям на землю!
1: Рукой отодвинь от себя! А ну, вставай! Вставай!
0: Руки от ствола убери!